0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Белорусская радиорация. З нами не сгубишь правды.
1: Як ты без меня? Там як я без тебя? Тут почуттям человека тягне сердцу родный кут.

0: Радио Рація. Рація.
1: 9 хвилин на 7-й годину у Польщі, на 8-й у Беларуси. У Варшаве закончилась конференция «Новой Беларуси», 5-я конференция «Новой Беларуси». И мы тягом нашей программы постараемся подвести ее выники, как в размовах с удельниками этой конференции, так и у наших комментариях. Але не забываем про подеи, как я так само и примусили удельников этой конференции съехать с Беларуси, те, которые были выкинуты просто с Беларуси, то бок про подеи 20-го года. И про то, как беларусы памятают, как организуют акции памяти, так само будем говорить сегодня в ранице с рацией. С нагоды 6-й годовины Белорусской революции у Белостоку прошла традиционная акция солидарности с политвязнями, которые вымушены сустракать свой день на родину у этом месяце у неволи, говорят удельники акции.
2: Дзесяць мы збіраліся на акцыю падтрымку палітзняволеных, а так совпало, што і сёння якраз 6 гадоў, як нас забралі галасы, Лукашэнка паказаў, што мы ніхто і зваць нас ніяк. Ён паказаў, што ён адзін хоча ту сваёй улады, і ён будзе яе біцца да конца. Тыя, хто пашлі змагацца за праўду, цяпер сядзяць за кратамі, і мы іх усіх памятаем, мы выходзім, і мы іх чакаем, і будзем спадзявацца, што на іх найскарэйшае вызвалення з гэтых лап кровавого диктатора. Трымайцеся, хлопцы, дзяўчаты, трымайцеся. Мы вас помним, мы вас любим, мы вас не забыли. Живе Беларусь, свободу политвязням.
3: Я сам бывший политвязень. Уже выдавили меня из Беларуси, уже здесь второй год нахожусь. И я не могу остаться в стороне, потому что мои друзья сидят еще. Вот мой хороший приятель Ивашков Дмитрий, ну и Юрий Власов, там, ну, да многие, кто из моей команды гомельской. Но мне и 6 лет это незабываемое, это 6 лет горя, боли, слез. Это никогда не забудется. В Беларуси до сих пор продолжается незаконный захват власти и издевательство над народом. И то, что оно прикрыто там, типа таким искусственным благополучием. На самом деле террор продолжается, террор не останавливался. Сейчас уже видно отчетливо, как уничтожают наш белорусский народ. И молчать об этом, закрывать глаза, пусть даже и в эмиграции, находясь далеко от Беларуси, это нельзя. Это нужно говорить, нужно кричать на весь мир, чтобы люди знали, что бандиты у власти. И почему их называют все эти СМИ, так сказать, демократически называют власти, там, силовики. Какие это силовики? Это бандиты, вооруженная мафия, захватившая нашу страну. Бандиты, убийцы, воры, проходимцы, насильники. И поэтому я выхожу, я считаю своим долгом, своим гражданским долгом выходить. Потому что я волную, меня волнует будущее даже моих детей, моих внуков, внучек моих, моих дочерей, которые остались в Беларуси. И я не могу это просто спокойно останавливать, потому что я знаю, я понимаю, кто такой Лукашенко. Я о нем очень много знаю. Это дегенерат. Это самый настоящий дебил. Шизофреник. Но я о нем еще такое знаю, что не пришло время пока говорить об этом. Но как-нибудь уже не выдержу, скажу, чтобы вы знали, что некоторые... У меня в ТикТоке 15 тысяч подписчиков. И некоторые пишут, многие, очень-очень много, поддерживают меня, делятся, присылают мне разные такие вот случаи, там, происходящие в Беларуси сейчас. Пишут люди, и, ну, просят, конечно, чтобы я не называл их. Ну, это самое. Но показывает то, что происходит в Беларуси на самом деле, я это все выставляю. Ну, и то, что вот у меня 15 тысяч, это уже показывает, что народ Беларуси, эту падаль, безродную, плешивую, по пьяни деланную, нагуленную эту, таракана этого. Его ненавидят просто большинство белорусского народа. И я буду выходить. Пока мое сердце бьется, я буду выходить и буду говорить, что это подонок у власти. И власть это не власть, это бандиты, захватившие нашу страну. Живи, Беларусь, и будешь жить вечно. Я это уверен, что все вернется, как и положено быть. Это искусственно сделали захват власти. Это искусственно дурят голову людям. Очень много, которые говорят еще на Лукашенко, мне там написали. Говорят, это ж гений. Где же он гений? Гений то, что уничтожил производство. Уничтожает народ Беларуси. То, что грабит всю страну. Это гений, это гениальность, что ли, этого Лукашенко. Да он дурак, он самый настоящий зверь, фашист.
4: Ну, как люди сидят, как не принимать удел? Как только мою шансу, сюда принимаю. Бо треба памятать, что они сидят за нашу, и, как кажуть, и вашу вольность. Покутают люди. Надалей Лукашенко мордует народ белорусский. Ну, как не приходить, как? Как жить тогда, когда не подтримывать таких людей, которые сидят в этих застенках лукашенковских? Ну, мусим приходить. Шкода мне, что мало людей приходят, люди занялись своим житем. Але треба знаходить час. Я лечу, что треба знаходить час и приходить, и говорить, да покуль не будет вольность на той Беларуси, покуль не рухнет той режим Лукашенко и Путина. Мусим приходить, мусим помнить и мусим.
1: На данный момент в местах зневолення в Беларуси находятся по меньшей мере 879 политвязнев. Такую личбу, певную личбу огучивают правооборонцы, а реальные личбы у разы большие.

0: 5 хвилин застается до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси, 5 хвилин уже не целых, да, Анна Вину в этом выпуску, Анна Шайковская, скажет, как беларусы пригадали, ушановали те подеи 6-годовой давнины, сфальшованные президентские выборы, мирные шматтысячные протесты, жесткие репрессии, в том и забойства для прикладу Александра Тарайковского, якого силовики застрелили в ночь с 9 на 10 жнивня, то бок одразу першую и послевыборчую ночь, у час перших протестов жихаров Менску. Будет про разные акции в разных городах, где так само и в вынику подеи 20-го года опынулись беларусы. Будет так само и про сегодняшний день, про сегодняшнюю политику. Почуем и женщин, кто узначали в демократичную миссию Беларуси в Украине.
1: Миллионы мыслей, сетки мрогнуть, круткий сен.

0: доказу, идентификации отказанных особ и формования международной правовой базы для будущих криминальных справ. Так само варто нагадать, что 28 липня 2026 года офис Владимира Зеленского доручил Генеральному прокурору Украины разглядеть питание об распочинании криминальной справы супроть Лукашенко. Подставу для потенциальной справы называются несколько. Найперш удел Беларуси в российской агрессии, представление белорусской территории российским войскам для нападу на Украину, размещение российской военной инфраструктуры и иншая допомога России, а так само вывоз украинских детей в Беларусь. Таким чином теперь формируется одразу несколько правовых шляхов, по яких Лукашенко теоретично может стать объектом криминального переследу. Украина, Международный криминальный суд и не выключено иншие национальные суды праз принцип универсальной юрисдикции. Переслед Лукашенко уже перестает быть выключно политичным лозунгом белорусской оппозиции и поступово перетворяется у систему правовых механизмов у разных юрисдикциях.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Тут живе Беларусь.
1: 10 хвилин на 9-ю годину Польши, на 10-ю у Беларуси. Як мы чули у новинах, Аданны Шайковской, Светлана Тихановская лечит, что найлепше вырашить будучиню Беларуси круглый стол. Кто и с кем мая садиться за круглый стол, ды наво что сегодня этому официальному режимному Минску увязываться в такую инициативу. Между иншим, такое питание Улад Гриневский задал нашему гостю, керавнику агентства Евроатлантичного сотрудничества Валерию Ковалевскому на размову, с яким запросим после песни.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Силовики взмоцнили сиск на свояков, было их политвязня. Подробнее про этот процесс скажет Анна Шайковская в ближайшем выпуске новин на белорусском Радио Рация. А с международных информаций Трамп разглядает удары по Украине, по России, как прелюдию до перемоваў. На каких основах есть подставы верить у магчымае заканчэнне вайны? Так само пачуем у навінах ўжо праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Фельетон рации.
2: Держава в Беларуси выходить на новый узровень кадровой политики. Ранее за дренную працу могли позбавить премии. Теперь автомат у руки и на мяжу. Коли не умеешь косить сбожжа, может отрыматься копать окопы. Логично ж. Як поведомляют пропагандисты, по загаде сами ведайте кого, у силы спецопераций стали прибывать работники, якія провалили працу подчас жнива. Прогуль Шчыкі і халяўшчыкі цяпер будуць засвойваць кулямёты і гранатамёты замест камбайнаў. Калі эксперымент удасца, яго варта пашыраць. Не справіўся бухгалтар з балансам у сапёры. Пераблытаў рэцэпт у паліклініцы у разведку. Прадаў пратэрмінаваны кефір у танкісты. А чыноўнікаў, якія сарвалі чарговую дзяржаўную праграму, можна адразу прызначаць камандзірамі. Вопыт кіравання людзьмі ж ўжо ёсць. Асобна варта падумаць пра міністраў, калі не выканалі прагноз росту ВУП, маршкі док з поўнай выкладкай. Калі не стрымалі цэны, паласа перашкод. Калі зноў не хапае кадраў сельской господарцы, дык можа не агрономов у войска отправлять, а генералов у колгасы. Правда, есть одна проблема. Во умовах, коли краина и так скардится на дефицит працовных рук, отправлять людей замест комбайна до кулемета – вельми оригинальный способ вырашить кадровое пытание. Хотя, махчима, наступным указом в Беларуси просто мобилизируют пенсионеров, студентов и раваристов. Боголовное, как справоздача выглядала пераканауча. А уже кто будет працевать, пытание другостное.

Кажуть, человеку помыляться уластило, особливо, коли ты чиновник. Бо звичайный человек за свою помылку платит сам, а за помылку бюрократы чомусьці расплачиваются іншие. У Дятлове жанчина-сирота, якая шмат годов чакала на житло, отримала новую кватеру. Заселилася, зробила ремонт, на який пошло больш за 10 тысяч белорусских рублей, обжилася у новом житле разом с детьми. И только праз год ей поведомили, яна живе не у той кватеры. Оказалася, забудовшчык пераблытаў нумерацию, тому теперь семья повинна просто переехать у соседнюю кватеру без компенсации. Зато чиновники пообещали предоставить грузчиков. Вельми щодра. Видать, у чиновницких кабинетах лишать, что ремонт легко складается у скрыни разом со шпалерами и плиткой. А 10 тысяч рублей дробись, якая сама вырасти на ноу. Женщина пропоновала логичный вариант – просто выправить документы. Але ей отказали, что это немагчимо. Кватеры належать до разных категорий жилья. Дивная логика. Помылиться при размерковании можно. Не зауважить помылку тягом года так само. А вот выправить паперу уже не. И только после того, как история трапила у СМИ, ТикТок и прокуратуру, раптом знайшлася махчимость вырашить пытание. Принамсі чиновники обещают урегулировать ситуацию без переезда. Оказывается, коли вельми захотеть, то все можно. Застается только одно пытание. Чому для этого спотребились камеры, публикации и громадский резонанс.

0: Самое смешное в этой истории нават не то, что сайт Euronews обвестили экстремистским, а то, что, сдается, сам Euronews про это покуль нават не сдогадывается. Неде у Европе журналисты рыхтуют сюжеты про посяджение Еврокомиссии, пожары у Греции и выборы у какой-нибудь черговой европейской краине. И никто не подозревает, что в этот самый момент у городским районным суде их обвестили экстремистами. На сайте Euronews про это ни радка, ни сюжета, ни терминового выпуску.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на сегодня было не так? От понеделка до недели.
0: Чому улады Беларуси раптом вырашили, что Гомель, Лунинец, Иуя и еще десятки інших населенных пунктов больше не потерпели от Чернобыля? И чому нават у сегодняшней Беларуси люди не побоялись открыто выказать свое обурение? Про это и не только политик и громадский активист Юрий Миляшкевич у размове с Миколом Бенько.
2: Привитание, Юрась, так?
3: День добрый.
2: В ближайшие хвилины будем обмерковывать важное, на мой погляд, я думаю, на ваш так само погодитесь, темы, это выведение Гомеля, не только Гомеля, а шерагу інших населенных пунктов со спису потерпелых, забрудженных от радиации городов. Я думаю, что долго еще аналитики будут разбирать, эксперты, тех, кто десятилетиями занимался пытанием наступства этого решения. А с вами хотел бы поговорить про иншее, про то, что в умовах без пяти хвилин тоталитарной державы люди все равно обураются. Так, я в трет зашел, ну и, скажем так, прорвало. То есть, как вы думаете, чему люди не боятся выказываться?
3: Ну, я могу только гонориться смелостью этих людей и с легкой турботой кажу про то, что они находят в себе эту смелость выказываться на такие темы. Ну, я так само обуренный, и для меня это особистое питание ставление до людей, до здоровья людей с боку державы. И, ну, я хотел бы тогда их просто выказать слово подтримки, что, саправды, я разумею эту проблему и боль их.
2: Ну, вот один из комментаров, який, по сутності, перетворився у флешмоб, я по пам'яті зараз його згадую, це пропонова забрати сродки для чоловіка, який адмінів указ, подле якого Гомель входил в зону забруженных городов, собрать гроши, каб его отправить в санаторий. Так, каб он подлечился трошки так, и поглядел, что такое белорусский санаторий в Гомельской области.
3: Ну, я думаю, так. Там социальные эти путевки, они хоча за все по остатковому принципу размерковывались, и хоча за все чергаясь, коли кто-то на них потраплял, она была вельми долгая. Ну, я не крестался этими можливостями, но колись-то давным-давно, еще в советские часы, ранние незалежницкие часы, имел возможность отпочивать у одним из санаториев нашей в области. Ну, так, саправды, это было в те часы такой интересный квест. Я думаю, что зараз это, может быть, не сильно изменилось.
2: Ну, вот то, еще такой момент, что они все-таки хотели пропонувать собрать гроши для Александра Григоровича, то есть я про это имею в виду.
3: Я думаю, тура отправить, бо он формально подписант этой...
2: Турчин, так?
3: Турчин. Их можно обоих отправить.
2: Так. Ну, я думаю, что все разумеют, кто принимает решение в этой крыне на самом деле. Ну и, в принципе, были сотни комментариев обуренных. Так, я вот не поспевал гортать в третье, давно такого обуджения не было. То есть, чему эта тема болит людям все ж таки?
3: Ну, по-перше, когда вы говорите про региональность этого флешмоба, то я разумею, это Гомель, это населенный пункт, в котором проживает. Ну, в свой час мы чекали, что он станет миллионником, и только Чернобыльская катастрофа не дала городу развиться на уровне, ну, фактично, города, где можно было будовать метро. Тому я думаю, что город, где столько людей, и які жив у неким сенсі у тені Чорнобиля, я чув на собі, ось, ну, може бути, це не фізичне, так скажемо, бо ну, ні виплата особливих це законодавство не давало. Хоча це про те, для мене хоча про те, що люди, це як нагадка, що треба бути акуратними, жити у цьому осяроддзі, виконуючи певні обов'язки по ну, гігієні, по правилам радіаційної безпеки, щоб не потрапляла ні брудна їжа, ні сумнівних походження предмет у обіход і на стол, коли кажемо про фрукти, ці садовину, ці городніну. Ну, альбо молоко, до речі, живельного походження, навірно, одно із самих небезпечних, на жаль, це продукти молочного походження. Ось. І, ну, правильно, так скажемо, коли вони неправильно підрихтовані, ці, так скажемо, непроверенное походжение, да. Ось. Тому я думаю, що це ось викликано гэтым, ну, адчуванням, што людзі адчуваюць, што імі ну, пагарджаюць.
2: Ну, от іще один такий цікавий момент. Я зауважив, що кинулися одразу пропагандисти, так, ну і різні боти обвергати ту тему. І виглядало це досить смішно, тому що один з реальних навіть людей почав казати, що це все фейк, відмінити нічого не могли, це вкидають спеціальні телеграм-канали, які базуються у Польщі. Ну і тоді народ йому накидав там по повній, значить, і со посилками на всі ці ресурси і державні офіційні канали. Ну, тобто, навіть для пропагандистів це було нечакано некоторих, так, регіональних.
3: Ну, з одного боку, може бути, для їх це нечакано, але може бути і такий сценар, що вони спробують, ну, то, що називається, замилити в око, ці, ну, своє непопулярне рішення, ну, своїх уладів, вони хочуть, ну, любим способом, не митьем, докатанням, просто нівелювати. То есть скрыть навіть мінімальну, ну, то есть обвергнути то, що зроблено на по-саправдному в епоху, скажімо так, коли нема правди, ось як вони лічуть. Я думаю, що для їх навіть такі методи допустимі. Я не готовий говорити про об'єктивну реальність, яку навіть їхні влади прийняли, як про вимушлену або фейкову. Угу. Це така, на жаль, абсолютно цинічна лінія поводження.
2: Угу. Я слушаю, коли скажу, що однодушна реакція була білоруських людей, користальників.
3: Хтось радувався, що...
2: Некоторые злорадничали, насамперед.
3: А, злорадничали.
2: Так, да, на конт того, що, ага, я в Мінську жив, у мене льгот не було, і так вам і треба. Тобто, реально таке було. І це тригернуло, до речі, гомельчан.
3: Ну, можна було двушечку розміняти на гомельську трошечку і пожити в раю з усіми вигодами.
2: Ну, приблизно так і відказали люди, які живуть в забруджених регіонах.
0: Виконуючи обов'язки старшині партії БНФ Юрій Міляшкевич у розмові з Миколою Бянько проаналізував, чому влади позбавляють городи чорнобильського статусу, які наступства гэта буде мати для жыхароў, і чому гэтае рашэнне выклікало таку рэзкую рэакцыю грамадства.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

Неузабаве прогучить черговый выпуск новин. Украинские дроны атаковали промзону в российском Нижнекамску. У Телеграм створили подробленный бот службы эвакуации «Байсол». 32-й фестиваль «Спасовские запусты» прийшов у Бельску-Подляски. Про гэта ды іншыя неўзабаве распавядзе Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полдень у Беларуси, 11-я година у Польши.
3: Украинские дроны атаковали промысловую зону российским Нижнекамску. Телеграмы створили подробленный бот службы эвакуации Байсол. 22-й фестиваль «Спасовские запусты» прошел у Бильску под Ляским.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Российско-украинская война. Украинские дроны атаковали промысловую зону российским Нижнекамску. Там находится буйный комплекс Нижнекамск-Нафтахим и два нафтоперапрацоучия заводы. Пока не ведомо, который из этих объектов был целью удару. Улады Татарстана, где находится Нижнекамск, поведомили только, что промысловый объект был пошкоджен. Там обвещаны траур, бо загинули 12 особ, и еще как минимум 39 потерпели. У телеграм-канале распаусюджуется посылка на бот, который имитует службу эвакуации Байсолы. Про это пишет телеграм-канал фонду. С великой долей вероятности это провокация силовиков, мета якой выявить людей, которые передавали информацию про перемещение войск у белорусских район. В описании бота говорится, что он нібито створенный для оперативной эвакуации громадян Беларуси, которые отправляли информацию у белорусских район и остерегаются за свою безпеку. По поводу информации фонду уже ведомые выпадки, когда подписка на подробленные боты становилась подставой для криминального переследу. Байсол нагадывает, что не выкористовывает боты для працы со своротами людей. Усе сапраўдныя контакты можно проверить на официальном сайте фонду. Там позначаны электронные адресы и аккаунты у мессенджерах, праз якія можно связаться со службой. Усе краіны, дзе былі дыктатуры, праходзілі праз працэсы нацыянальнага прымірэння, заўважае дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціханоўская. Палітык лічыць, што круглы стол – гэта адна з самых лепшых магчымасцяў для будучых зменаў у краіне.
4: Насамрэч, незалежны суверэнітэт Беларусі – гэта тэма, якая аб'ядноўвае нас з прадстаўнікамі рэжыму, і мы гэта таксама чулі ад нашых замежных сяброў, і нашы сябры таксама даносяць гэтую пазіцыю да рэжыму Лукашэнкі. Я б не казала пра самого Лукашэнку, бо гэта ўжо страчаны чалавек для Беларусі. Лишь людзі, якія вакол яго, яны разумеюць пагрозы і рызыкі, якія несе Лукашэнка, і мы можам вось гэты дыялог менавіта на тэме незалежнасці прасоўваць.
3: Святлана Ціханоўская выказвае падзяку ўсім, хто прасоўвае тэматыку нацыянальнага дыялогу, у тым ліку Алесю Бяляцкаму і Паўлу Латушку. 22-й фестываль «Спасовские запусты» прошел у гэтыя выходные у Бельску под Ляским. Поводле традиции ён протягивался 3 дні, у якія бельшчане и гости города могли наведать выставки и кинопоказы, да послухать концерт, кажа директор Бельского дома культуры Эльжбета Фіонік.
5: В понеделку у нас были майстер-классы для детей, для молоді. Были и вычинанка, и ганчарство. Але так само мы вучилися абрадам, вучилися пісень, їздили у студі води так само, вучилися жать шарпом. Ну, а відкриття вистави треба так само підсумувати наші виніки наших майстер-класів. Якраз діти тут своїм батькам показують і дядулам, бабулам, що вони зробили за гетія 5 днів. Ну, це практично кожен день по 4 години, 2 години ручна робота і 2 години вусна творчість. Співи, танці і так далі.
3: Концерти сьогодні проходил у Бельском доме культуры. По традиции открывал его обрады жнива, у якими на гэты раз до бельских коллективов долучились дети. Яны разом с дорослыми поудзельничали у короткой сценцы и заспевали некалькі жнівных песняў бельшчыны. Наши новины доступные так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы тёпла і без ападкаў. Вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду. У Беластоку і Гародні чакаецца пераменная воблачнасць, а тэмпература паветра плюс 26-28 градусаў. У Берасці будзе цяплей, надвор'е яснае, тэмпература падымецца да 31 градуса.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю усіх, хто нядаўна далучыўся да хваляў беларускага радыё Рацыя. Сёння панядзелак, 10 жніўня. Мы з вамі просто прыемна праводзім разам час. Я тут распавядаю вам цікавосткі пра сённяшні дзень. Мы ўжо чулі, што дзесьці там у заакіянскай Амерыцы гэта дзень ляноты, але што гэта за дзень быў у нас, у славянаў, у праваслаўнай культуры, прычым ёсць тут свае, як бы вам сказаць, падводныя камяні. Усё не так проста з гэтым днём, так што заставайцеся на нашых хвалях, ужо неўзабаве пра гэта ўсё пагаворым.

Нас с дороги удаль покличуть немоведомо куди. От глинем воды збеклаги, каля вогнища у бары. Мы веселые бадьёры.

спевала крама, а вы самі выбираете, памятаете, ці вам лететь, як вольный птах, ці вам сёння просто попестить себе трошечку, тем больше, что многие мают отпочинок, а день у нас сёння спякотный, у Польши мы только подбираемся до поудня, у Беларуси поудень уже минул, 11:40 польский час, у Беларуси на годину поздней, а мы протягиваем с вами, и коли нават вы сёння не хочете попестить себе, то попестите своего собаку. Ведаеце, ёсць такі нацыянальны дзень у гэтай Амерыцы, пра якую мы яшчэ сёння ўзгадаем. Так што, а там, дзе сабака, ведаеце, там і кот, і марскія свінкі, і мышкі, і хто там яшчэ што ў хаце мае. Так што, яшчэ ёсць карысная інфармацыя для вас.

Уже неузабаве прогучить черговый выпуск новин. Про что с его доведаемся? Латушка заклика Украины Евразвязу повеличить подтримку белорусских незалежных СМИ. Рыжанков обвиновать у Латвию у жадании заработать на закрытии мяжи. 32-й фестиваль «Спасовские запусты» прошел в Бельску-Подляске. Про это да иншее неузабаве подробязней расповедя Анна Шайковская.

Недавно мы все вспоминали годовину жнівеньского протеста белорусского, и менавіта про гэта сёння будет размова у передачи «Рацыя ў падарожжах». Не только про гэта, про тое, як теперь выглядают замки Беларуси и як яны функционуют у Беларуси после протесту 2020-го.

Беларуская радіорація, Алесь Дубавец, програма «Кола дзён з барадой». Ми вивучаємо музичний календар з закладкою на 10 жнівня. У такий ж день 1947-го народился Йен Скотт Андерсон, шотландский флейтист, гитарист, вокалист, мультиинструменталист и автор песень. У 63-м годе он со своими школьными собрами Барримором Барлоу, Джеффри Хэммондом и Джоном Эваном собрал свой первый гурт «The Blades». На протягу 60-х этот коллектив несколько раз менял назву, после чего у 68-м годе перетворился у Джетро Талл. При том, что они завсёды были далеки от мейнстриму, выкрыли Стовали вельми складаные аранжировки и писали незвычайные мудрагелистые тексты, у 70-х годах им сподорожничал значный коммерцийный поспех. 5 альбомов Джетро Талла отримали платиновый статус, 11 – золотые. Усяго ж у свете было продадено свыше 60 миллионов копий альбомов.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Тома!
1: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
2: Усюды сегодня погода и под Берасем, под Гародня, и под Белостоком. И тепло, 27-29 градусов. Ночь так само будет довольно теплая, 16 градусов на полночи региону, 18 на полдни. Але ночью небо захмарится и чекаются дожди. Правда, они не будут долгочасовыми, до раницы закончатся. По воде обещанию синоптика в целом регионе. Завтра снова довольно шмат солнца, але уже так не согрее нас, как сегодня. Максимальная температура завтра 20 градусов на полночи региону, табак на Гарадзенщине и Белосточине, а каля Берасте Белой Подляской будет на 3 градуса теплее.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Перад поўнай забаронай Еўропа нарасціла закупкі газу з Расіі. Еўразвяз рыхтуецца поўнасцю забараніць расійскі звадкаваны прыродны газ з 2027 года. Але ў чэрвені сёлета імпарт газу аказаўся на 14% вышэйшы за леташні. Пры гэтым Расія працягвае атрымліваць ад продажу энергарэсурсаў Еўропе каля 60 мільёнаў еўра ў дзень. Самым буйным пакупніком у чэрвені стала Франция. За месяц яна импортовала российского звадкованного природного газу прикладно на 349 миллионов евро. Испания закупила на 258 миллионов, Бельгия на 254 миллионы евро. При этом газ, разгруженный у Франции и Бельгии, зусім не обовязково там и застается. Европейский рынок агульный, тому российский газ после выгрузки может накироваться далей по еврозвязи. Россия хочет долучить Беларусь до проекта с Пакистаном. Россия и Пакистан працуют над запуском первого грузового чыгуначнага маршруту, заявил российский посол у Пакистана Альберт Хорау. Поводле яго распрацоўваецца проект маршруту Москва-Фейсалабад и Москва-Карачи у абодвух кірунках. Так само пропрацоўваецца магчымасць подключения до проекта беларускага боку. Поводле Хорава, с причины обвастрення геополитичной напружанности у регионе реализация проекту неодноразово откладалася. Ён не удакладнил, яким чином Беларусь, якая знаходится на захад от России, тым больш Пакистана, будет утягнутая у гэты процесс. И, маверна, гаворка идзе про тое, что Минск будет формовать вагоны с грузами, якія у России будут перачэпліваться на техники, что накіроўваюцца у Пакистан. Белстат рассказал про инфляцию за липень. Инфляция у Беларуси по выниках липеня склала 4,4% у ходовым выражении, поведомляя Белстат. По выниках червеня показчик был 4,3%. Харчовые товары за год подорожили у среднем больше, как на 3%, нехарчовые на 2,9%. Самое великое подорожание зафиксовано у сферы послуг. Рост амаль на 9% у поравнания с липенем минулого года. Уладальники белорусских гандлёвых сетак будут отказывать не только за наявность белорусских товаров на полицах, але и за то, как их нехто куплял. Как заявил Лукашенко, за формование попыту менавіта на карысь айчыннага. Отказными за попыт на белорусские товары призначены керовники гандлёвых сетак и старшине районных выканкамов. Звычайно, за формование попыту отказывают вытворцы товаров. Менавіта яны развивают пропанову, инвестуют у маркетинг, рекламу и бренд. Але у выпадку с белорусскими державными предприемствами спадзяваться на это не выпадая. Паводле официальной статистики, за первые полгода доля продажа у белорусских товаров выросла на 0,1%. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 72 гроши, евро 4 злотая 30 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 95 копеек, евро 3 рубли 40 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 90 копеек. До встречи у чарховым огляде экономичных новин.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Учора была важная годовина для белорусов. 9 жнівня 2020 года отбылись президентские выборы, на яких верогодно перемогла Светлана Тихановская. А лишь улады Беларуси объявили зусім іншыя результаты, что выкликало массу протестов у столицы Беларуси, в інших городах. На улице вышли сотни тысяч людей. Людей. Это выкликало в свою чергу острые репрессии, навод забойства, турмы и то, что несколько сотен тысяч белорусов примусили покинуть свою родину. Учора в Варшаве отзначили эту годовину, шостую годовину великим митингом у центра столицы, каля помника Миколаю Каперніку. Выступали представники белорусских демократичных сил, серед яких была и верогодная переможца тих выборов Светлана Тихановская. Суорганизатор подеи Павел Барковский, представник по национальному адраджению объединенного переходного кабинета, кажа про свои уражені от подеи. Размовляє сім Марина Савицкая.
1: З якими думками, эмоциями, уражениями теперь заходитесь к этой плясовке?
2: С думкой про то, что Беларусь живе и будет протягивать жизнь, покуль белорусы ходят на свои акции, покуль они ладят совместные мероприемства, покуль они слухают своих артистов, глядят свои шоу и отримливают от этого задовольнение, что они разом. Беларусь там, где есть яны.
1: Кто из выступовцев, кто из артистов и спикеров на вас наибольше поуплывал сегодня?
2: Тяжко навод выбрать, потому что все уплывали, все створали свой настрой. Это и вольный хор, наша легенда 20-го года. Это и жаночая трио, якое выступила на гэтый день, группа Крыві. Гэта і Шкурапацкі, наша легенда, так само уже легенда Варшавы. Гэта дудары, якія суправаджаюць наші мерапрыемства ўжо каторы год. Ну і натуральна, канешне, фантастычнае фаер-шоу на канцы. Гэта трэба было пабачыць, хай зайздросяць тых, хто не бачылі.
1: Гурт Крыві далучыўся таксама да івенту ў Варшаве. Скажыце, калі ласка, што наогул для вас ёсць дата 9 жніўня?
3: Мне не верыцца, што ўжо прайшло 6 год, і круто, што мы не здаемся, што мы ўсё роўна ўсё робім для того, как что-то изменилось к лепшему. Мы сполучаемся, мы объединяемся, мы робим концерты, мы не забываем, и мы верим, можем и переможем.
4: Для меня это некий такой страшенный сон, потому что меня не было там на протестах у Беларуси, а лишь мы робили протесты у Берлине. И это, как кино я глядела про интернет, это жахи все. Тому я вельми рада для нашей белорусской диаспоры спевать и ушановать наших политзняволенных так само. Ушанаваць памяць загінутых пра гэтую жахлівую справу. Але ж верым можам пераможам. Я веру в то, што Беларусь калісьці будзе вольнай.
5: А я просто дадому хачу. Всё.
1: Ці рыхтавалі мэтанакіравана штосьці да падзеі самой у Варшаве?
3: Ну, у нас ёсць некалькі песен, якія не зусім как бы падыходзяць пад усё гэтае. Песни народные, але они вельми отгукаются, бо одной песни, русальной песни, вот у нас такие рефрен, мы спеваем, что марш до дому, это у нас такие вспомин, что у нас есть дом, вернуся до дому, там такие родки есть. Одна у нас песня есть авторская, наша Настя написала, про листы политзняволенным, мы так само ей заспеваем. И заспеваем еще кавер на Depeche Mode про кахання. Гэта кавер на Free Love. Але для нас гэта таксама пра каханне. Нам патрэбнае каханне і любоў для таго, каб добро перамагло зло.
5: Будзем як заўсёды, вось паспяваем, падзелімся сваёй энергетыкай і таксама паглядзім адзін на аднаго і будзем разам сёння ў гэты дзень.
4: Да мы самі не бачыліся амаль што паўгады, ну, у трох не спявалі, таму гэта такі шанец заспяваць у трох, нам сабрацца і для сяброў, і для публікі, для беларусаў. Завсёды вельмі прыемна.
3: Нас усіх беларусаў раскідала па ўсім свеце, па розным краінам, гарадам. І мы таксама жывем у розных краінах і гарадах. Таму вось сустракаемся, аб'ядноўваемся вось на такіх івентах, на такіх тусоўках, на розных фестывалях, якія робяць беларусы па ўсім свеце. І радыя, што гэта адбываецца, што мы не забываем і гадамі гэта робім.
0: На акції пам'яті у Варшаві, на акції, яка я припомінала події 2020 року у Білорусі, була Марина Савіцька. А ми тему протягнем, скажем, як про гэтую дату пам'ятають, як ушановували адвагу тих людей, які вийшли на вулиці в 20-му році, які потім заплатили вельми високую ціну за то, що відстоювали право на свободу, на своє меркування, за веру в вольну і демократичну Білорусь, як означали білоруси в інших городах. І так само, що сьогодні для білорусів обозначає гэтая дата, як я не пам'ятаю, 9 жнівня. Про це будемо говорити в наступній годині, а про пару хвилин у нас коментар Яни Запольської, у якому вона поділиться своїми враженнями від завершеної в Варшаві конференції «Нової Білорусі». Це буде після пісні.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин.
3: Я не патрэбны Ціхановскай і дэмакратычнаму руху ні ў якой якасці, кажа Віктар Бабарыка. Дзень беларускай годнасці ў беларускім замку ў Вільні. Таджыкістан запускае прамыя авіярэйсы з Душанбе ў Мянск.
2: З навінамі Вара Лаевская.
3: Віктар Бабарыка заявіў, што не бачыць сябе ў дзейнай сістэме беларускіх дэмакратычных сілаў. Пра гэта ён сказаў у інтэрв'ю «Радзьё Свабода» падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве. Адказваючы на пытанне, чаму ён не спяшаецца далучыцца да дзейнасці дэмакратычных сілаў, як грамадскі палітычны лідар, Бабарыка сказаў.
4: Я вот полгода, вот эти или там чуть больше, потратил на то, чтобы проанализировать, а что, собственно, значит, там за все эти 6 лет произошло и насколько, как мне кажется, я могу быть нужен политическим лидерам, движениям, те существуют. И как и в 2020 году, я понял, что я никому не нужен. Я говорил в 2020 году, когда выдвигался, что я никому не нужен был из тех действующих партий и лидеров, которые существовали на тот момент. То же самое история наблюдается и сейчас. То есть я не нужен действующим игрокам ни в каком качестве.
3: Віктар Бабарыка был и старшиня правления Белгазпромбанку, який у травні 2020 года обвестил про удел у президентских выборах. Его затримали 18 червня 2020 года разом с сыном Эдуардом, коли они шли сдавать у Центральную выборчую комиссию подписи, собранные за вилучення. У ліпені 21 году суд присудив Бабарыку 14 годов калені. Сам ён вини не признав і назвав переслед політично мотивованим. У снежні 2025 году його визволили і вивезли з Білорусі у ліку 123 політв'язнів після перемовав білоруських уладов з представниками Злучених Штатів. Тепер живе у Німеччині. Сустрэча з вядомай беларускай мастачкай Вольгай Якубоўскай прайшла 9 жніўня ў беларускім замку ў Вільні ў межах святкавання Дня годнасці. Падчас яе мастачка падаравала свае карціны кіраўніцы валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталі Калетагавай і некалькім вядомым палітвязням, якія жывуць у Літве. Яна прывезла шмат сваіх карцін у Вільню, але ўручыць давялося толькі частцы. Гаворыць Вольга Якубоўская.
5: Все этих людей ведают. Наталья Калегова и ее допомоги, конечно. Потом Дмитрий Дашкевич и его прекрасная семья. И как раз праца, присвеченная этой семье, так и называется «Идеальная семья». Потому что для меня это такая вот семья, где люди друг друга любят, вместе проходят такие ужасные совершенно. Не должны семьи проходить эти пытки.
3: Вольга лечит, что история Беларуси – это история супротиву.
5: Люди, которые сопротивляются, это люди, которые не сложились руки. И если вот человек сдался, то он сложил руки, все, он уже не боец. А если ты даже хоть чуть-чуть можешь делать что-то для того, чтобы поддержать друг друга, поддержать людей, которые в стране, поддержать людей, которые рядом с тобой, если ты это можешь сделать, то ты тоже еще не сдался. А они как раз боятся людей, которые не сдались.
3: Беларуская мастачка закликает белорусов супротивлять злу и супротивляться, а так сама не давать себе зломать і перавернуць свае каштоўнасці. З 29 жніўня па маршруце Душанбе Мянск-Душанбе пачне выконваць рэгулярныя рэйсы нацыянальная авіякампанія Таджыкістану «Сумон Эйр». Самалёт паміж сталіцамі Беларусі і Таджыкістану будзе лётаць раз на тыдзень па суботах. Запуск прамога авіярэйсу будзе спрыяць умацаванню транспартных сувязяў паміж Рэспублікай Таджыкістан і Рэспублікай Беларусь, стварэнню паездак грамадзянаў у дзвюх краін, а таксама развіццю эканамічнага, гандлёвага, турыстычнага і гуманітарнага супрацоўніцтва. Чытаем на сайце амбасады Таджыкістану ў Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: За окном нашей студии Белостоку светит солнце. Солнца много сегодня было и еще есть у целым белорусско-польским помежье. Атмосферный тиск опускается теперь в межах нормы 1012-1014 гектопаскалев. Ветер сегодня с полдня 3-4 метра на секунду. У порывах до 12. Термометры в день показывают 27-29 градусов. Температура ночью 16-18 градусов, и ночью чекаются дожди. Причем опадки махчимые по целым белорусско-польским помежжи.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: разум.
1: 16 годин и 9 хвилин у Польши, у Беларуси на годину поздней. 9 жнивня беларусы узгадали подзеи 2020 года, какие некоторые называют революцией годности, тому и этот день, 9 жнивня, отримал назву День годности. Про то, как этот день прошел у Армении с белорусским блогером, который живет у Ереване, с Дмитром Ренкевичем размовляя Сергей Апанович.
2: Что отбывается у вас у Армении, ци повеличилась колькость иранцев, якая, ну, бежит со своей Украины?
3: Тут вельми цікавое пытание. С выгляду иранцев больше не стало. Але, знов же, как мне сказал один из моих знакомых, тем нават уже сябров иранских, что Иран перекрыл уже несколько дней тому махчимость на выезд своим громадянам у боки Армении. Поэтому яны не могут, просто тому, что не могут. Они не хочут.
2: Иранцам, насколько мне ведомо, дозволено находиться на территории Армении 3 месяца, так?
3: 90 дней, так.
2: Ну и потом их шлях куды? Что им треба робить? Ехать, ну, не ясно справа, что не ехать назад, а ехать куды?
3: Ну, як вариант, им можно поспробовать потрапить у ту самую Туреччину, правда, только по небу. Альбо еще в іншую країну. Я так зрозумел, з размов з ними, что многие из них, кто уже не зараз выехал ранее, в принципе, так и вандрует. Сколько можно месяцев пожить, живут там, потом там, потом там. Некоторые так умудряются жить уже 4 года.
2: Ух ты, ну окей, 4 года, и многие белорусы так живут, з'ехавши з Беларуси, и теперь вандрують по свете, кто живе у Армении, кто живе в Польше, кто живе еще где-нибудь, хтось має уже громадянство інших країн. Хто робить іранцям, де війна, яким чином вони там допомагають своїм сябрам, хто залишився там?
3: Знову ж, з розмов з ними, з того, що я назираю, у їх такої солідарності, як у білорусів, немає і розуміння цього немає. Вони допомагають на відлегласті витягнутої руки, кого бачать, це є. Але здалеку, ось як ми робимо збори, допомагати на людей, нема такого, нема наших фондів, таких як наші різностайні фонди, які збирають на допомогу комусь. І вони в цьому плані більш одособлені.
2: Хоча, ну, не витягують же своїх родних, знайомих, сябров, оттуль?
3: Є таке, але знову ж в основному це допомога на відлегласті витягнутої руки, або родичі і сябри, чи з Ірану, чи з інших країн. Це все ж на узровні особистом допомога. Выше не мав их. Я не убачил и не почув от их про такое. А на мои питания тие такое, яны издивились, як быцам не разумеют, про что мова.
2: Может, это изменилось из-за того, что, ну, вот только там 50 году яны были при аятолах. Может быть, это не уплывает на то, что у них нема такой солидарности.
3: Я думаю, это 100% уплывает, потому что, само собой, як любой режим аятол спробує одособить людей, не давать им опираться в какие-то супольности. Плюс Иран – это неоднородная в этническом плане краина, и там есть вельми великий недовер, например, помеж персами этничными, и этничными курдами, белуджами, азербайджанцами. До речи, вот про белуджов, курдов и азербайджанцев чутно, а про армян этничных не чутно. Хотя сами армяне говорят, что там вельми шмат армян в Иране. Але яны вот некие тихие.
2: Ну, может, они не хотят вылазить, как у нас так само, что грузины вылазят из Беларуси этнично. Их так само амаль не бачно.
3: Махчима, и навод хучей за все так и есть.

0: Белорусская радио рация. Рация.com.
1: Вчера в центре Белостоку собрались белорусы и поляки, в теме представник улад города, как пригадать подеи 2020 года у Беларуси. Подчас митингу лист от старшини Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы зачитала наместница керовника Центру Белорусской культуры Илона Карпюк. Про то, что для яе особисто обозначает день 9 жнивня, пытал Сергей Апанович.
2: Что для вас гэты день, 9 жнивня? Вы тут живете все жыццё в Польше, беларуска. Что для вас гэты день?
3: Калі ты человек и живешь в свободной краине, якую лічым Польшчу. И калі ты еще сердцем связаны со своей идейной так само краиной, якой есть Беларусь, со своими людьми, якими нас объединяет один от нас, но то лічым, что каждый из нас повинен иметь ровные шансы в жизни. И когда мы живем в часах, когда живем в вольной Европе, в вольном свете, где есть простора для вольных демократичных держав, какой повинна быть Беларусь? И совсем незразумелым есть, что тут побач с Польшей. Пару десятков километров просто отбывается совсем параллельная речаистность, якой не хочется акцептовать, якой не зразуметь, что дозволяем, как свет европейский, чи вовле вольный свет, что допускаем до такой ситуации, что люди живут в репрессиях, в погрозе життя, здоровья, что не респектуются человеческие права. Я думаю, что это основное, что каждый человек, который живет в своей стране, а говорим про Беларусь, повинен, по-перше, отчувать себя безопасным, отчувать свободу в рамках демократичной страны, отчувать возможность иметь свой исторический вольный стяг и символи. И тому, еще беручи под увагу то, что отбылось в 2020 году, что люди однозначно сказали, что они хотят жить у вольной Беларуси, у своей краине, кироваться принципами демократичными, где поважается людей и их выбор. Не можем не зауваживать этого момента. И когда этот день есть днем годности, вспоминанием этих тяжких подеев, которые так само связаны с тяжкими репрессиями для людей, которые живут, остались в Беларуси, а так само для семьи у тех, которые из Беларуси вымушены были съехать. Не можем просто не зауваживать и этой даты, и этого дня. Повинны не только суотчувать, так, а так само показывать иншим, что такое же право у каждого человека. И наша радость и счастье, что мы живем в вольной краине, и та краина побач, Беларусь, повинна быть в таких самых умовах, и мы повинны так само свободно с нашими сябрами сустракаться у их вольной краине.
2: Что для вас значит этот день? 9 жнивня. Что для вас вот это день годности, что он для вас означает?
4: Для меня он в том смысле особисты, что уже там нескольких опошних годов. Я уже думал, что у Беларуси хиба ничто не изменится.
5: Про 9 жнивня кажа керовник фонду Тутака Павел Станкевич.
4: Что это хиба народ уже сдался, поднес руки и сказал, что ничего более не хочет. Однако таки 9 жнивня, кроме этого, что был злочинством перед всем, то однако таки показал велизарную силу этого народа, якая, ну, мне особисто натхняя и до сегодня.
2: Этот день мог изменить нечто в Беларуси, на вашу думку?
4: И он изменил еще в Беларуси. Подается уже в Беларусь не очень этой же самой краиной, как перед 9 жнивня.
6: Для меня 9 жнивня это хиба той день, когда сапраўды вот такой был пиковый просто дух белорусского одинства.
5: Своим меркованием про 9 жнивня делится выконывающий обовязки старшини партии БНФ Юрий Меляшкевич.
6: Братерство, когда люди убачили, что вокруг их это не просто люди, некие особы с политическими поглядами. Это их браты, это люди, которые так само глядят на свет с позиции демократы, яким вельми важно, как была справедливость, как была честность в отношениях помеж людьми. И это вельми серьезно изменило ставление людей до того громадства, в яким они жили до этого. Я думаю, что это вельми серьезный день, поворотный день у саморазумения белорусской нации.
2: Это день, який, можно сказать, изменил Беларусь и изменил у головок белорусов нечто.
6: Я думаю, что и над открыл очи просто на то, что было. Это вельми важно, потому что люди уже были готовы до многих демократичных переутворений в своей краине, але они все еще не могли убачить, насколько это широко у громадстве присутничало. Бо авторитаризм весь час, и он звужал вот эту простору для того, как можно было публично обмерковывать наше життё, как нам жить далей. У 9 жнивня, когда отбылось голосование, и люди раптом убачили, что они перемогли, то это вот и стало поворотным кропком у саморазумения белорусов.
1: Гаварылі ўдзельнікі ўчорашняй акцыі у цэнтры Беластока, акцыі, якая нагадала пра падзеі 2020 года ў Беларусі.

вечером у белорусско-польском помежье захмарится, но чекаются дожди, причем опадки, поводля синоптика махчимия у целым регионе. А на заходе после дожду так само махчимая густая и мгла. Термометры ночью будут показывать 16-18 градусов, атмосферный тиск в межах нормы, а ветер, так как и сегодня днем, с полдня 3-4 метра на секунду. Дожди повинны закончиться завтра ранеца, и завтра снова погода, але температура будет нашмат нижейша, чем сегодня, 20-23 градуса, это максимальная температура завтрашнего дня в белорусско-польском.

0: заключным моментом, как завсёды, являются концерты в рамках Спасовских запусков на этот раз в Бельском доме культуры, потому что тут у парку великая импреза 35-летие нашей бельской фирмы «Архелан». Мы в рамках этой импрезы, до речи, запрашиваем всех так само и наших со Спасовских запусков на потанцовку при коллективе «Примаки». Думаю, что это доброе завершение Спасовских запусков, как завсёды на Спасовских запусках и обрады, и наши коллективы из Бельского дома культуры, але так само запрошенные гости.
1: Меня зовут Олег Севко, але лепей знаны, как свояк зеспол. Поход из Беларуси, але мешкам тут уж понад 15 лет. Познал им калісьці на концертах, с добрыми грайками, Шиштофом, и стали такими сябрами, разом зачали что-то робить. Я пишу сам авторские утворы. Як только переехал ту жить уж до Польски, то писал песенки в польском языку, не? Але раз попал на такий концерт, и тут живут люди. Мой темат, не? Ну, и якось так помалу-помалу, і йду наперед.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Уже тебе активно поширают посылку на бот, який имитует службу эвакуации фонду Байсол. Про то, что треба быть...

0: Радио
1: Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Айнавка Бельск, Сапоцкинский дель Берестовица, городок 98.1 FM, а наши координаты в интернете racia.com. 17:12 в Польше, в Беларуси на годину поздней. Блогер Миколай Дзядок, супрать докторки наук Розы Турарбекова и доктор гуманитарных наук Александр Феодута, супрать популяризаторки истории Беларуси Катерины Вадоносовой, доктор политических наук Андрей Казакевич, супрать аналитика в сфере национальной безопасности и обороны Змитра Мицкевича. На конференции «Новая Беларусь» отбылись дебаты по разных темах. Часом они проходили жестко и напружено, часом навод с гумором. Про свои так званые бои и своей позиции Змитер Мицкевич и Катерина Вадоносова расповели Марине Савицкой.
4: Ты поудельничал у дискуссии с Александром Федутом. На кольких это было складано?
5: Мне было вельми страшно, потому что у нас, скажем так, разные ваговые категории датычно працы со словом. И он працует с ним постоянно, а я вельми спорадично. И я боялась, что он меня будет топить некими складанными пытаниями. Але на самом речь, у нас не было вельми такого яскраво выраженного предмету, поводле якого можно дискутовать. Тому, что и он, и я стояли больше-меньше на одних и тех же позициях. И нам просто треба было трошки подкручивать уласную позицию, как вот это супротстояние, дихотомия была трошки больше разной. Але ничего страшного по вынику не отбылось. Мне было вельми комфортно, приемно и цікаво. Я задоволена.
4: Расповеди, калі ласка, про какую менавіта позицию и на подгутарка зараз ведется, что ты подкручивала, что ён.
5: Тема наших дебатов называлась «Утёки з загончику беларушчыны versus Беларусь перадусім». И я аккурат стояла на обороне другой частки этой назвы, для меня Беларусь перадусім, а спадар Александр спробовал неким чином зрабіць так, каб оборонить вот эту позицию «Утёков з загончику беларушчыны». Я не могу сказать, что у яго гэта атрымалася на 100%, таму што ён не стаіць на гэтых пазіцыях. Гэтак же самы, як я, не адмаўляю глабалізацыю, не адмаўляю яе карысць, але пры гэтым таксама стаю на беларусацэнтрычнай пазіцыі. Мне больш за ўсё было дзіўна, напэўна, з самага пачатку, першапачаткова, пачуць, прачытаць самую назву нашых дэбатаў. Таму што я катэгарычна не згодная з тэзісам «Уцёкі з загончыку беларушчыны». Я не лічу, што у нас есть загонщик, и я не лечу, что нам треба от чего-то утекать. Мы не быдло, якое утекая со стойла, как потом некий добрый пастух нас знаходил. У нас есть нормальная культура, нормальная история, нормальная мова, и мы маем полное право этим гонориться, не обесценивать и не называть это загонщиком. Тому у меня пытания были не столько до спадара Федуты, кольки до тех, кто придумал назву этих дебатов.
4: А какая была твоя особистая мета удзелу ў гэтых дэбатах?
5: Мне хацелася падсвяціць, падкрэсліць свой уласны досвід, сваю уласную пазіцыю. Я вельмі часта, нават сёння, на гэтай канферэнцыі размаўляла з людзьмі, для якіх беларуская мова, беларуская культура гэта не лёсавызначальныя нейкія катэгорыі. Для кагосьці больш важная эканоміка, для кагосьці больш важная палітыка. А я, можа быць, ідэалістка, але я шчыра веру ў тое, што менавіта культура адыгрывая лёсавызначальную, самую галоўную ролю на пралангаваным этапе развіцця любой нацыі, любога народа. І вось акурат пра гэта я хацела паразмаўляць. Таму што, сапраўды, акурат сёння да мяне падыходзяць людзі і кажуць: «Прывітанне, Кацярына, извініце, што на рускам, но нам очень нравіцца ваше відео». Вось. Зразумела, што я дзякую, але мне заўсёды трохі дзіўнавата гэта чуць. Таму што ёсць беларуская мова, і, здаецца, яе не так складана вывучыць, калі ты яе чуеш рэгулярна.
6: Увогуле вельмі важна зараз дыскутаваць на такія тэмы, паколькі ўсё-такі архітэктура бяспекі ў рэгіёне, гэта зараз, на маё меркаванне, пытанне нумар адзін. Паколькі ідзе вайна, і нам, як беларусам, ты, якія знаходзяцца па-за межамі краіны, тым, хто знаходзіцца ўнутры краіны, трэба разумець, што мы можам рабіць для таго, каб вызваліць Беларусь. Мая пазіцыя заключалася ў тым, што ніякага нейтралітэту ў цяперашняй сітуацыі, увогуле ў нашым стратэгічным планаванні быць не може, поколькі нейтралітет нас ужо аднойчы, імкненне да нейтралітэту, так бы мовіць, давяло нас ужо да таго, што зараз Беларусь фактычна знаходзіцца ў стане гібриднай акупацыі Расійскай Федэрацыі, таго, што Беларусь як дзяржава удзельнічае ў вайне супраць Украіны. Мне здаецца, што далей думаць пра нейкі нейтралітэт в наших умовах просто нереально. Адповідно, варто імкнуцца да євроатлантичної інтеграції в той чи іншій формі. І мені здається, що зараз, коли Росія відкрито декларує своє жадання знищити європейський зв'яз і знищити НАТО, розваліть гэтая організація, розваліть гэтая структури, то цілком логічно виглядає те, що нам треба імкнуцца наадварот гэтая структури умацовувати. І мені здається, що білоруси, якраз таки, ну і наша країна, знаходяться в таким стратегічному становищі, що ми можемо конвертувати наше географічне положення в абсолютно конкретні бенефіти, і наша необхідність для європейської системи безпеки абсолютно відавочна. Бо без білоруського стратегічного балкону Росії вельми складано буде проєктувати погрози, як виключно мілітарні, так і гібридні, на інші країни Європи. Мені подобається, що мою позицію поділяє все ж таки більше чоловік, ніж позицію опонента, як оказалося, з тих, хто проголосував.
3: А побачити дебати цілком тепер можна на YouTube-каналі Офісу Світлани Тихановської.

0: Killer.
1: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
2: Під час святкування Дня Годності в Вільні відома білоруська мастачка Ольга Якубовська подарувала свої картини керівниці волонтерської організації «Допомога» Наталі Колеговій і некільким відомим політв'язням, які тепер живуть у Вільні. Під час зустрічі, яка відбулася в білоруському замку, з мастачкою порозмовляла Тетяна Смоткіна.
3: Ви приїжджали у Вільню якраз у такий день, 9 жнівня, коли тут означається День Годності, і привезли свої картини, і ви подарували ось некоторим політв'язням.
4: Політв'язням я передала свої праці, але ж в замку це була особка, так скажемо. Це от я для Наталі приїхала в замок і вручила цю картину. Ну, там були люди, Наташа їх собрала. Для мене це було совершенно неожиданно, чтобы я там еще общалась с людьми. Это было приятно, конечно, но я не очень публичный человек. Но политвязи передала работу, и я по итогу выставки, по возвращении непременно там фотографии размещу с теми, с кем это возможно, потому что не все люди готовы публичивать. Все-таки мои страницы на Фейсбуке и в Инстаграм признаны экстремистскими, надо не забывать про это.
3: Какие это были картины, и про кого вось можно расповесть, кому вы подарвали? Ну, может, просто имена.
4: Всех этих людей ведают. Имены, ну, я не буду зараз называть. Ведом. Ну, Наталья Колеговой, как бы ее допомоги, конечно. Потом Дмитрий Дашкевич и его прекрасная семья. Еще несколько человек, которых я, может быть, позже кто подписан на меня или там смотрит мои страницы, я выложу фотографии, будет понятно, кто там был.
3: Вы можете расповесить, как вы створались этой картины? Какие почути вы укладывали в этой картины?
4: Как раз праца, присвященная этой семье, так и называется «Идеальная семья». Потому что для меня это такая вот семья, где люди друг друга любят, вместе проходят такие ужасные совершенно. Не должны семьи проходить эти пытки. Но то, что они вместе прошли, и то, что у них столько прекрасных деток, и они такие все белорусы-прибелорусы, как-то вот... На жаль, я покуль что недобро ведаю белорусскую, как бы на ее размовлять легко. А лишь вот я спробую так. Вот. И на самом деле, вот это вот та молодая история Беларуси, которая вот ты ее видишь глазами, ты видишь, как растут эти дети, и гордишься тем, какие белорусы могут быть, и какие они уже есть. Поэтому я думаю, что это вот как раз те люди, с помощью которых Беларусь станет доброй, свободной, демократической страной, которая вот любит друг друга и любит весь мир. Я очень хотела бы, чтобы так было.
3: И выстава ваша была на Кафедральной площади?
4: Я, на жаль, не попала. Там были работы, которые вот Наталья занималась, вот допомога, они выходят же каждую, у них, наверное, каждую неделю, да, это акция, когда они выходят там. Особенный был день, потому что это же был как раз 6 лет нашим событиям, нашим несостоявшимся свободным выборам, в которые мы все-таки верили, свободный выбор. И верим до сих пор, если народу дать выбор, он будет правильный, потому что это народ решил. Но нам этот выбор, к сожалению, у нас его забрали, и до сих пор этим несправедливым выбором пользуются, манипулируют всеми, кто там остался. Вот, и это грустная пока история, но это не закончилось. Ничего не закончилось. Я считаю, что история Беларуси – это история сопротивления. И я думаю, что люди, которые сопротивляются, это люди, которые не сложили руки. И если вот человек сдался, то он сложил руки, все, он уже не боец. А если ты даже хоть чуть-чуть можешь делать что-то для того, чтобы поддержать друг друга, поддержать людей, которые в стране, поддержать людей, которые рядом с тобой, пускай там недалеко, вот прямо рядом. Если ты это можешь сделать, то ты тоже еще не сдался. Они как раз боятся людей, которые не сдались. Давайте будем этими людьми, будем поддерживать друг друга и сопротивляться, потому что сопротивление, оно такое. Оно может быть неярким, не обязательно как бы выходить прямо на площади с оружием. У нас не было, заметьте, на площадях этого. У нас были цветы и шарики. Да, но мы сопротивлялись. Мы тогда могли так. И не надо судить себя за то, что мы сделали что-то не так. Мы теперь очень умные через 6 лет, да, и мы теперь знаем, куда пришло колесо истории, да, вот таким образом. И тоже как бы нет готового рецепта. Но человек, который сопротивляется злу, он борец. Давайте будем этими борцами, потому что то, что происходит с нашей страной, это несправедливость. То, что люди сидят в тюрьмах ни за что, это несправедливость. И поэтому сопротивление несправедливости – это норма для человека, для нормального, здорового человека, который живет нормальными человеческими устоями, которые заложены в человечестве. Если вспомнить о том, что я детский иллюстратор, да, то есть сказки, они такие. То есть во всех сказках мира есть добро и есть зло. И добро всегда однозначно, и зло всегда однозначно. И во всех религиях мира это так. Поэтому то, что происходит сейчас, это несправедливость, и это поставленные понятия с ног на голову. Поэтому я думаю, что рано или поздно норма придет, и мы просто должны быть собой, не дать себе сломаться, не дать сказать, перевернуть свои жизненные ценности, это то, к чему стоит хотя бы стремиться. Если человек как бы пытается еще там разбираться, уже хорошо. Постарайтесь быть собой, постарайтесь поддерживать друг друга вот в этой вот борьбе, пускай она там, ты не выходишь на площади сейчас, ты не можешь этого делать. Но поддержать друг друга и верить в добро – это уже неплохо.
2: Працы Вольги Якубовскай у Вільні прэзентаваліся не толькі ў беларускім замку, але, як мы чулі, былі выстаўленыя таксама на галоўнай плошчы Вільні, на кафедральнай плошчы разам з карцінамі палітвязняў падчас святкавання Дня годнасці 9 жніўня.

0: так.
1: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
2: Вечер с рацией продолжается. Был уже Якуб Сушчинский, а праз некалькі хвилин споткаючися с Юлией Щивец, якая у своим фельетоне распавядзе про кадровый резерв по-белоруску. А я так сама у другой половине этой годины, и не только думаю, что раз уже это аж 3 годины, час от часу, хочу познакомить вас с несколькими фрагментами книжки, якая лежит передо мною. Это книжка Георгия Волковыцкого «Виры». А чому? А то думаю, что расскажу больше подробно вам крыху позднее, але это связано без сумнева с тем, что в этом годе обыходим 70 годов от выпуску первого номера тыдневика белорусов у Польши «Нива». Так что и до этого еще дойдем, а пока что крышку «Ниву», крышку музыки, а зараз потом Юлия Щивец.

0: Фельетон рации.
1: Держава в Беларуси выходить на новый узровень кадровой политики. Ранее за дренную працу могли позбавить премии. Теперь автомату руки и на мяжу. Коли не умеешь косить сбожжа, может отрыматься копать окопы. Логично ж. Як поведомляют пропагандисты, по загаде сами ведайте кого, у силы спецоперации стали прибывать работники, якія провалили працу под час жнива. Прогульщики и халявщики теперь будут засвоивать кулеметы и гранатометы замест комбайнов. Коли эксперимент удастся, его варто поширать. Не справился бухгалтер с балансом у саперы. Переблытал рецепт у поликлиницы, у разведку. Продал протерминованный кефир у танкисты. А чиновников, которые сорвали черговую державную программу, можно одразу призначать командирами. В опыт керования людьми ж уже есть. Особенно варто подумать про министров. Коли не выконали прогноз росту ВУП, марш кидок с полной выкладкой. Коли не стримали цены, полоса перешкод. Коли знову не хапая кадров у сельской господарцы, дык можа не агрономов у войска отправлять, а генералов у колгасы. Правда, есть одна проблема. Во умовах, коли краина и так скардится на дефицит працовных рук, отправлять людей замест комбайна до кулемета – вельми оригинальный способ вырашить кадровое пытание. Хотя, махчима, наступным указом у Беларуси просто мобилизируют пенсионеров, студентов и раваристов. Бо головное, каб справоздача выглядала пераканавча. А уже кто будет працевать, пытание другостное.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: я никому не нужен был из тех действующих партий и лидеров, которые существовали на тот момент. То же самое история наблюдается и сейчас. То есть я не нужен действующим игрокам ни в каком качестве.
1: Виктор Бабарика был и старшиня правления Белгазпромбанку, який у травні 2020 года обвестил про удел в президентских выборах. Его затримали 18 червня 2020 года разом с сыном Эдуардом, коли они шли сдавать у Центральную выборчую комиссию подписи, собранные за вылучение. У липені 2021 года суд присудил Бабарику 14 годов калюни. Сам он вины не признал и назвал переслед политично мотивованным. У снежни 2025 году его вызвалили и вывезли из Беларуси у лику 123 политвязнев после перемовов белорусских уладов с представниками излученных штатов. Теперь живе у Немеччине. У центре Варшавы, каля помника Миколаю Коперніку, отбылся День годности. Традиционная масштабная подея примеркована до 6-й годовины президентских выборов 2020 года. Соорганизатором подеи был Павел Барковский, представник по национальному отраджению объединенного переходного кабинета. И он рассказал, с какими думками сходил с ивенту.
2: С думкой про то, что Беларусь живе. И будет протягивать жизнь, покуль белорусы ходят на свои акции, покуль они ладят совместные мероприемства, покуль они слухают своих артистов, глядят свои шоу и отримливают от этого задовольнение, что яны разом. Беларусь там, где есть яны.
1: Так само организаторами подеи выступили офис Светланы Тихановской, суполка «Беларусы Варшавы», Белорусская ассоциация политвязнев «Доволи», Народное антикризисное управление и иншие организации. Александру Лукашенко тем часом уручили Ленинскую премию Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Специальный диплом и гоноровый нагрудный знак уручил старшиня партии Геннадий Зюганов подчас встречи у Палаци Незалежности, поведомляет Белта. Лукашенко эта премия была присуждена еще в 2024 году за, цитата, «неостомную и последовную деятельность по свержению идей справедливого шматполярного света и уклад у поширения практики его формования, постоянные намагания по умацыванию союзной державы, особистый удел у захования исторической спадчины и каштовностей советской эпохи». Конец цитаты. Ленинская премия Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации отрождена в 2017 году. За эти годы ее лауреатами стали 45 номинантов. Сярод их первый секретарь Центрального комитета Компартии Кубы Рауль Кастро, генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, президент Никарагуа Даниэль Ортега, старшиня державных справ КНДР Ким Чен Ин. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресс-агентства.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ноччу у нашым памежжы трэба спадзявацца дажджу і навальніц. Вецер мае быць умераны, ціск ніжэй за норму. Температура паветра ад 15 да 19 градусаў. Заўтра ранкам воблачна, днём невялікая воблачнасць з праясненнямі, а температура паветра днём ад 20 да 24 градусаў.
3: Вечер с рацией.
4: Починаем другую годину вечера с рацией. Разом с вами Андрей Щепанюк. Уже у палубе этой годины запрошу вас на программу «Мы бачим». А так само думаю, что знайду час на то, каб далей гартали мы сторонки книжки Георгия Волковицкого и знайомилися с тем, как повставала у Белостоку газета «Нива». Заставайтеся далее разом с нами.

0: помещении объединенного переходного кабинета, и он рассказывал, с какими думками сходил с ивенту.
1: С думкой про то, что Беларусь живе и будет протягивать жизнь, покуль белорусы ходят на свои акции, покуль они ладят совместные мероприемства, покуль они слушают своих артистов, глядят свои шоу и отримливают от этого задовольнение, что яны разом. Беларусь там, где есть яны.
0: Так само организаторами подеи выступили офис Светланы Тихановской, суполка «Беларусы Варшавы», Белорусская ассоциация политвязня «Доволи», Народное антикризисное управление и иншие организации. Александру Лукашенко тем часом уручили Ленинскую премию Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Специальный диплом и гоноровый нагрудный знак уручил старшиня партии Геннадий Зюганов под час встречи у Палаце Незалежности, поведомляет Белта. Лукашенко эта премия была присуждена еще в 2024 году за, цитата, «неостомную и последовательную деятельность по свержению идей справедливого шматполярного света и уклад у поширения практики его формования, постоянные намагания по умацыванию союзной державы, особистый удел у захования исторической спадчины и каштовностей советской эпохи». Конец цитаты. Ленинская премия Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации отродена в 2017 году. За эти годы ее лауреатами стали 45 номинантов. Сярод их первый секретарь Центрального комитета Компартии Кубы Рауль Кастро, генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, президент Никарагуа Даниэль Ортега, старшиня державных справ КНДР Ким Чен Ин. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресс-один.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Завтра на Белосточине, Городинщине и Берещейщине ранком воблачно, днем невеликая воблачность с прояснениями, а температура по ветру днем от 20 до 24 градусов.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Моя сустрэча с вами еще не кончается. Я, Андрей Щепанюк, вельми дякую вам за то, что были вы разом с нами. Жадаю вам доброй ночи и до сустрэчи в эфире Радио Рация. А я споткаюся с вами уже не в забаве, бо витать разом с вами у 6 годин раницы у Польши и еще у Беларуси буду уже завтра. Раницу с Рацией. Затем до встречи.
4: Вітаю, шановное спадарство, сёння 10 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джимми Дін, Эдді Фішер, а таксама гурты The Righteous Brothers, Бред, Джетра Тал, Інэксэс, Блайнд Гардіан, Тэрыон ды The Колін. Будзе цікава і даволі разнастайна, таму далучайцеся. 10 жніўня 1909 нарадзіўся Лео Фендер, поўнае імя Кларэнс Леонідас Фендер, амерыканскі вынаходнік і заснавальнік кампаніі Fender Electric Instruments. Гітары, бас-гітары і ўзмацняльнікі ягонай канструкцыі з 50-х гадоў шырока выкарыстоўваюцца ў музыцы. У такий же день 1928-го народился Джимми Дин, американский кантри-спевак. Музычный сайт AllMusic коротко характеризует спевака как зорку кантри-музыки, телепередач варьете и смачных сосисок, бо он не только был долгий час зоркой музыки и телебачення, але и занялся бизнесом по вытворчести продуктов со свинины. Прославился Джимми Дин у 61-м годе с написанной им же песней Big Bad John. Эта песня поднялась на первое место и у кантри-чарте Billboard, и у основным американским чарте Billboard Hot 100. У 2010 годзе Джимми Дин быў уключаны ў залу славы кантры.
5: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you'd

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

повиш. Сам тут вшись. Рок тому не было никого. И ты в моей битве, при моем боку, стоянц, за своим валком.